Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В списке граждан Латвии, пропавших без вести в Непале, числится 33 человека. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что пропавшими без вести в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале признаны 33 гражданина Латвии. Список департамента туризма Непала с людьми, которые считаются пропавшими без вести, включены все 33 гражданина Латвии, о которых родственники сообщили в консульский департамент, сообщает МИД. По одному человеку указаны ошибочные данные. Информация об этом отправлена почетному консулу. 29 августа из посольства в Китае поступила информация еще об одной латвийской путешественнице, которая находится в безопасности. Она путешествовала в составе группы из 80 человек из 19 стран. Таким образом, сейчас есть информация о 3 гражданах Латвии, которые не пострадали от грязевого схода в Непале. К сожалению, информации о судьбе одного спасенного гражданина Латвии нет. Министерство представило список 33 человек Министерству иностранных дел Непала. Он также направлен в Европейскую службу внешних связей и Министерство иностранных дел Финляндии, поскольку у той есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также представило список ответственным учреждениям. В регионе продолжаются масштабные спасательные работы, однако нет телефонной связи, недоступен интернет, отмечает МИД. С воскресенья родственники пропавших в Непале могут обратиться в государственную полицию, чтобы сдать образцы ДНК для потенциальной идентификации погибших, сообщили в Министерстве иностранных дел. Почетный консул Латвии в Непале сообщил МИД, что из найденных в пострадавшем от наводнения регионе погибших опознаны лишь немногие. Остальные находятся в местах временного хранения и больницах, как заявили власти Непала. Идентификация многих погибших больше невозможна из-за состояния останков. В то время как их дальнейшее хранение создает риск заражения и эпидемии, поэтому ответственное учреждение округа Читван решило с должным уважением захоронить все останки. Перед захоронением у каждого тела будут взяты и зарегистрированы образцы ДНК, чтобы в случае необходимости можно было быстрее провести идентификацию граждан Латвии. Ближайших родственников, родителей и детей, пропавших в Непале граждан Латвии, призывают добровольно сдать свои образцы ДНК в управление криминалистики государственной полиции Латвии. Образцы ДНК можно сдать в нескольких местах в Латвии, предварительно связавшись с представителями полиции, чтобы идентифицировать себя и договориться о времени и месте. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пекка, это радио «Мелодия». И вот она, новая неделя, последний день лета, понедельник, 31 августа. День сегодня получился особенно насыщенный, тут и независимость сразу нескольких стран, альбом, ставший легендой, трагедия, потрясшая весь мир, ну и, конечно, целое созвездие музыкальных имен на любой вкус.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 31 августа 1957 года провозгласила независимость от Великобритании Федерация Малайя, будущая Малайзия. На стадионе Мердека в Куала-Лумпуре при истечении полумиллиона человек первый премьер-министр страны Тунку Абдул-Рахман 7 раз выкрикнул слово «Мердека» – «Свобода». И с тех пор этот возглас стал главным символом национального праздника. 1962 – та же история. Независимость от британской короны получили Тринидад и Тобаго. Карибское государство, подарившее миру стальные барабаны и карнавальную культуру. 1987 – история куда более легкая. 31 августа вышел альбом Майкла Джексона «Bad» с хитами «The Way You Make Me Feel» и «Man in the Mirror», окончательно закрепивший за исполнителем титул короля поп-музыки и ставший одним из самых продаваемых альбомов десятилетия. Ну и, наконец, дата 1997 года, самая печальная в сегодняшнем календаре. В ночь на 31 августа в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Вместе с ней в машине находились ее спутник Доди Альфайет и водитель Анри Поль. Известие потрясло весь мир. На похороны в Лондоне пришли миллионы людей. Сама трагедия навсегда изменила отношение общества к папарацци и границам частной жизни публичных персон. Ну а теперь к именинникам. В 1870-м родилась Мария Монтессори, итальянский врач-педагог, создательница знаменитой методики раннего развития, названной ее именем. Подходы, которые сегодня используют в десятках тысяч школ и детских садов по всему миру. В 1945-м в Белфасте родился Ван Моррисон, североирландский певец и автор песен, чей хит «Brown Eyed Girl» давно вошел в золотой фонд рок-музыки. В 1948-м родился Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions, чьи баллады, включая знаменитую «Wind of Change», стали настоящим саундтреком эпохи перемен для целого поколения. Ну и, наконец, в 1949-м родился Ричард Гир, американский актер, покоривший мир ролями в фильмах «Красотка» и «Американский жиголо», один из главных секс-символов Голливуда 80-х и 90-х. Вот таким получился последний августовский понедельник. Пусть этот день будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишусе.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с негласными правилами этикета и социальными обычаями, которые определяют повседневную жизнь в Испании.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня мы делаем такой глубокий разбор статьи BBC. Ее написала travel-эксперт Джилл Пицингер. И наша миссия сегодня – это расшифровать вот эту скрытую, ну, назовем ее операционную систему испанской жизни.
3: Точно, чтобы слушатель чувствовал себя своим, а не вот этим растерянным туристом.
2: Да-да. Знаменитая испанская расслабленность, вот это их «no hay prisa», то есть «нет спешки». Это, я бы сказал, как такой идеальный интерфейс в смартфоне. Снаружи все кажется очень легким, таким непринужденным, но внутри работают строгие, невидимые глазу социальные коды.
3: И если расшифровать этот код, то вот эта анархия моментально превращается в очень четкий порядок.
2: Угу.
3: Просто он основан на других вещах. На уважении к местным традициям, на, ну, элементарном выживании под палящим солнцем. И на том, что жизнь здесь просто немыслима вне социума.
2: Вот, кстати, насчет социума и очередей. Если вы когда-нибудь стояли в аптеке, ну, где-нибудь в Мадриде, и не понимали, почему люди просто гуляют по залу и лезут вперед, хотя вы это пришли раньше. Вы понимаете, о чем речь?
3: Да, и причина этого хаоса, она чисто прагматичная. Старые здания, какие-то узкие рыночные улочки, там просто физически нет места.
2: Ну да, негде развернуться.
3: Невозможно выстроить вот эту аккуратную линию из 10 человек, чтобы не перекрыть проход полностью. Поэтому испанцы используют невидимую очередь. Вы заходите и громко спрашиваете «Quién es el último?», то есть «Кто последний?».
2: Ага. Запоминаешь человека и идешь себе спокойно рассматривать витрины. Ну, слушайте, подождите, я вот когда читал это, я подумал, это ведь требует колоссального доверия к окружающим, разве нет?
3: Абсолютно.
2: Просто в культурах, где люди стоят в таких строгих физических линиях, ну, дыша друг другу в затылок, там мы жестко контролируем свое место в пространстве. Шаг влево, шаг вправо. А тут ты, получается, полностью полагаешься на честность незнакомцев.
3: 100%. И эта система доверия, она переносится вообще на личное пространство в целом. В Испании теснота на площадях или в тех же тапас-барах – это абсолютная норма.
2: Угу.
3: То есть, если вас случайно толкнули плечом, никто даже косо не посмотрит. Вы просто говорите «пердон», ну, извините.
2: И все.
3: Да, и тут же слышите, ну, пасанада, ничего страшного.
2: И вот что интересно, то, как они делят это тесное физическое пространство, но в каком-нибудь шумном баре, это напрямую связано с тем, как они делят время. То есть никто не хватает свой напиток, чтобы забиться куда-то в угол в одиночестве.
3: Да, потому что время здесь — это такой же общий ресурс, как и пространство. И вот отсюда берется знаменитая традиция «собремеса».
2: О, вот это классная вещь.
3: Да, это когда все уже давно доели свой обед, тарелки пустые, но никто не встает из-за стола. Люди сидят, общаются просто часами.
2: И ведь это пошло от фермеров, так? Я помню статьи.
3: Да, да. Исторически в полуденный зной работать в поле под этим палящим солнцем было просто физически невозможно.
2: Ну да, сгоришь.
3: Вот. Поэтому они пережидали жару за такими долгими разговорами.
2: Но, подождите. Сейчас-то большинство людей в поле не работает. И тут мы как раз подходим к самому, наверное, большому стереотипу. Вот эти поздние обеды в 2 или 3 часа дня. Ужины вообще ближе к 10 вечера. Туристы же часто думают, мол, о, они просто любят подольше поспать.
1: Мы продолжим знакомиться с испанскими негласными правилами этикета буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Только на Більшу сервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к знакомству скрытых культурных кодов испанского гостеприимства. И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия» расскажут вам о негласных правилах этикета повседневной жизни Испании.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Слушайте, если уж мы заговорили про обеды, давайте разберем еду. Потому что в статье есть момент, который меня прям зацепил.
6: Так, какой?
5: Там написано, что заказ сангрии в баре моментально выдает вас туриста. И я такой, подождите. Сангрия – это же ну самый узнаваемый испанский напиток в мире.
6: Да, стереотип номер один.
5: Местные что, просто прячут от туристов все самое вкусное? Как это работает?
6: Нет, никто ничего не прячет, я вас уверяю. Они просто пьют ее в другом контексте. Для испанцев сангрия – это, ну, скорее как пунш, который делают в огромных кувшинах, когда собирают домашнюю вечеринку. А если они идут в бар, то местные скорее закажут тинто де верано. Это такое красное вино с лимонадом.
5: Ага.
6: Или канье. Это крошечный бокал разливного пива.
5: И, кстати, тут снова диктуют свои правила климат.
6: В смысле? Из-за жары?
5: Да, маленькое пиво вы просто успеете выпить до того, как оно нагреется, а большая кружка на таком солнце моментально превратится в теплую и невкусную воду.
6: Логично. Климат реально решает все. Климат и, я бы добавила, региональная идентичность. Не забывайте, что Испания состоит из 17 автономных сообществ.
5: Угу.
6: И гордость за свой регион там колоссальная. Поэтому еда очень четко привязана к конкретному месту и времени. Вот, например, паэлья.
5: Так.
6: Местные едят ее только на обед.
5: Только на обед?
6: Да. Потому что рис с морепродуктами – это слишком тяжелая пища для их позднего испанского ужина. Если вы видите ресторан, где вам предлагают паэлью вечером, да еще и с такими, знаете, яркими фотографиями блюд в меню.
5: О, да, эти меню с картинками.
6: Да-да, это 100% туристическая ловушка. Местные туда не пойдут. Они пойдут туда, где в сезонное меню дня, просто небрежно так написано мелом на доске.
5: Ничего себе. Получается, весь секрет такого осмысленного путешествия в том, чтобы просто перестать бороться с этим скрытым ритмом.
6: Совершенно верно.
7: Тогда поездка обходится без лишних трат нервов, времени и, конечно, денег.
5: 100%. Но, знаете, вот во всей этой истории с графиком есть одна мысль, которая мне прям не дает покоя.
6: Какая?
5: Вот если ритм жизни, приемы пищи и даже сон целой европейской нации до сих пор диктуются одним забытым политическим сдвигом стрелок часов из 40-х годов,
6: угу,
5: то сколько наших собственных, ежедневных, ну, казалось бы, естественных привычек на самом деле тайно управляются такими вот историческими аномалиями, которые мы просто, не знаю, привыкли считать здравым смыслом.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, у микрофона Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия», и настало время нашего астрологического прогноза. Знаете, вот понедельник этот завершает месяц на довольно деятельной ноте. Говорят, что Луна находится в Овне, ее соединение с Сатурном добавляет серьезности и ответственности. Ну, а кому понедельник покажет результат, а кому давно пора признать свой успех из знаков зодиака, давайте сейчас поговорим более подробно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. День покажет результат усилий, которые еще недавно казались недостаточными. Совет. Прежде чем ставить себе новую цель, отметьте хотя бы одну вещь, которую в августе сделали хорошо. Телец. Небольшой практический успех способен принести больше удовлетворения, чем громкая победа. Совет. Обратите внимание на то, что стало проще благодаря вашим прежним решениям. Близнецы. Кто-то может неожиданно напомнить вам об идее помощи или словах, которые оказались для него важными. Совет. Принимайте благодарность без попытки немедленно обесценить свой вклад. Дорогие раки, последний день месяца поможет вам увидеть, что одна непростая ситуация постепенно перестала быть такой тяжелой. Сравните сегодняшний день не с идеалом, а с тем, где вы были несколько недель назад. Лев, ваш труд или инициатива могут получить заметный отклик, хотя вы уже почти перестали его ждать. Порадуйтесь результату сейчас, следующая вершина никуда от вас не денется. Девы, вы склонны сразу замечать то, что еще не закончено, хотя выполненная часть списка гораздо длиннее. Совет, вычеркните сделанное, посмотрите на него как на результат, а не просто как на исчезнувшую задачу. Весы. Отношения сегодня могут потребовать чуть больше терпения из-за оппозиции Луны и Венеры. Но именно она способна показать, кто действительно идет вам навстречу. Цените не красные какие-то слова, не красивые обещания, а конкретные проявления внимания. Скорпион. То, чего удалось добиться незаметно для окружающих, сегодня особенно важно признать самому. Совет. Не измеряйте свой прогресс только чужой реакцией. Вы сами лучше знаете цену пройденного пути. Стрелец. Гармоничный фон Юпитера и Сатурна помогает увидеть, какая из ваших идей уже перестала быть просто мечтой. Совет. Отметьте то, что удалось превратить в реальность, и решите поскорее, какой будет следующий шаг. Козерог. Понедельник способен подтвердить, что терпение в одном важном вопросе было не напрасным. Не спешите сразу повышать планку. Сначала позвольте себе почувствовать удовлетворение от результата. Водолей. Интересный итог может обнаружиться там, где вы вообще не рассчитывали на быстрый эффект. Совет. Вспомните, какая случайная идея августа оказалась самой полезной. Возможно, ее стоит развивать. Рыбы. День помогает немного отстраниться от эмоций, увидеть конкретные изменения последних недель. Совет – поблагодарите себя или человека, который действительно помог вам пройти этот месяц легче. Короче говоря, 31 августа полезно закончить месяц не списком того, что вы не успели, а перечнем того, что получилось. Даже маленький результат сегодня достоин того, чтобы его заметить.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
8: Бульвар Дю Тампле. Знаменитый парижский бульвар Дю Тампле соединяет площадь Республики и Падлу. Назван он был в честь крепости Тампль, построенной рыцарями ордена тамплиеров в 1222 году. Менее 100 лет спустя французский король Филипп Красивый отобрал замок и казнил последнего магистра ордена, Жака де Моле. По легенде, за несколько минут до смерти де Моле проклял все королевское семейство. Этот факт лег в основу серии романов великого писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли». После революции замок Тамплю вместо Бастилии стал тюрьмой, а в 1808 году по приказу Наполеона I был разрушен как символ казни французской монархии. У бульвара Дю Тамплю есть еще одно неофициальное название – «Бульвар Дю Крим» или «Бульвар преступлений». И вовсе не из-за происходивших здесь уже описанных страшных событий. И даже не из-за покушения семейства Фиески на короля Луи Филиппа I, которое произошло именно на этой улице. Дело в том, что в 18 веке на бульваре Дю Тамплю появились первые бульварные театры, в которых ставилось огромное количество криминальных драм. Отсюда и отталкивающее на первый взгляд название – «Бульвар Дю Крим».
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро, свидетельствуют данные, собранные интернет-магазином 220.lv. Руководитель по продажам платформы Карлис Озелс сообщил, что в этом году люди приобретают меньше, но более дорогие товары. Хотя средняя стоимость корзины школьных товаров по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилась, цена одного приобретенного школьного товара в августе составляет в среднем 16 евро. По сравнению с показателем 8-12 евро в прошлом году. Среди самых востребованных в августе категорий школьных товаров – принадлежности для рисования, школьные рюкзаки и спортивные сумки, письменные принадлежности и пеналы. В среднем покупатели выделяют на покупку сумму в 36 евро, на пеналы – 16, на принадлежности для рисования и живописи – 9 евро, на учебники – 19, на другие письменные принадлежности – 7 евро. Озелс отмечает, что наибольшая активность покупателей при подготовке к новому учебному году наблюдается именно в середине и конце августа. Например, за последние две недели количество проданных школьных товаров выросло на 91% по сравнению с предыдущими двумя неделями в конце июля, начале августа. Традиционно с приближением нового учебного года среди самых востребованных школьных товаров – сумки и письменные принадлежности. Но в то же время в этот период также растет интерес покупателей к мебели для обустройства учебной зоны, ноутбукам и смартфонам. Госполиция начала необходимые процедуры, чтобы установить личности тех, кто нападал на людей в парках центра Риги. В эти выходные в соцсетях появилось несколько видео, на которых компании подростков нападают в парках центра Риги на своих ровесников и избивают их руками и ногами. Одно из видео снято у канала недалеко от Рижского центрального вокзала. На нем около 10 подростков и парней, и девушек. Часть из них набрасывается на троих человек, остальные наблюдают. Пострадавших сбивают с ног, пинают ногами. Второе видео снято в углу Верманского парка, недалеко от Министерства юстиции. На нем тоже около 10 подростков нападают на одну девушку, судя по видео. Главный нападающий – бритоголовый подросток, который вместе с еще одним подростком бьет девушку руками и ногами. Остальные смотрят или снимают происходящее. Оба видео сняты еще в относительно светлое время суток. Люди, которые перепостили их в социальных сетях с призывом госполиции и рижской муниципальной полиции вмешаться, отмечают, что подростки сами выложили эти записи в соцсетях и что таких видео уже несколько. Госполиция в ответ на возмущение людей заявляет, что об этих случаях известно, и правоохранители проводят необходимые процедуры, чтобы установить личности нападавших. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия, Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Клуб миллиардеров становится все менее закрытым, хотя вступительный взнос по-прежнему слегка кусается. По данным аналитической компании, Алтрата по итогам 2025 года в нашем мире насчитывается уже 3795 миллиардеров. Это исторический рекорд. Только за год их стало на 287 больше, а за 10 лет число людей с состоянием от миллиарда долларов и выше выросло почти на 60%. Рекорд поставила и общая сумма их богатства – 15,1 триллиона долларов. Аналитики связывают такой рост с подъемом фондовых рынков и, в частности, инвестиционным бумом вокруг искусственного интеллекта. Но и внутри клуба миллиардеров равенства нет. Всего 29 человек с состоянием больше 50 миллиардов контролируют 27% всего богатства этой группы. Как меняется мировая карта сверхбогатых, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В 2025 году число миллиардеров в мире достигло исторического максимума в 3795 человек. Рост на 8,2% стал самым сильным за последние 5 лет, поскольку растущие фондовые рынки, монетарные стимулы и инвестиционный бум в сфере ИИ способствовали динамичному росту богатства среди сверхбогатых, сообщают авторы отчета. За год к клубу миллиардеров присоединились 287 человек, а за последние 10 лет численность выросла почти на 60%. При этом общее состояние миллиардеров в 2025 году составило рекордные 15,1 триллион долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 12,8%. Это эквивалентно почти четверти общей рыночной капитализации индекса S&P 500, отметили авторы доклада. Сейчас среднее состояние миллиардера составляет 4 миллиарда долларов. Однако медианное значение ближе к 2 миллиардам долларов, что отражает неравномерное распределение богатства среди эксклюзивной группы самых богатых супермиллиардеров, обратили внимание аналитики. К супермиллиардерам они относят 29 человек, состояние каждого из которых оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Сейчас эта немногочисленная группа людей контролирует 27% всего богатства миллиардеров по сравнению с 7% в 2017 году.
1: Любопытно, что даже слово «миллиардер» постепенно становится слишком неточным. Разница между двумя и двумястами миллиардами – это примерно как между обеспеченным человеком и самим миллиардером. Так что, возможно, скоро понадобятся какие-то новые слова для верхних этажей богатства. Ну а пока нам достаточно старых. Всем хорошего дня, и пусть хотя бы баланс хороших новостей сегодня уверенно растет.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Это хорошо, что у нас есть еще один день до начала пробок в латвийской столице. На календаре 31 августа, заключительный день лета, но уже завтра день знаний. Сами понимаете, друзья, в городе с утра будет не пройти, не проехать. Кто-то, возможно, воспользуется рекомендацией и отправится куда нужно общественным транспортом, благо завтра он будет бесплатным. Ну а сегодня видим еще вполне лайтовый трафик. На уровне 3 баллов в данный момент. Дорожники всю минувшую неделю старались как могли, асфальтировали, приводили дороги в порядок. Правда, завершить начатое получилось не везде. Более того, на карте города в сентябре появятся новые места дорожных работ. Мы об этом поговорим отдельно, а сейчас обратим внимание на текущую дорожную обстановку. Как всегда, плотно на Густава Замгалыгатва перед Брибы со стороны Восточной магистрали, на Круспилс в направлении Гранита со стороны моста Славу,
2: на Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, на Даугавгривас
1: и на Карля Ульмане Гатве в сторону центра перед Лепаес остается затор из-за дорожных работ и перекрытой полосы. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Следующий выпуск через полчаса. Если вам есть что рассказать, присылайте на дорожные темы инфо по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкого понедельника и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Торговые переговоры между США и Мексикой столкнулись с неожиданным вкусным препятствием. Стороны спорят о том, кто имеет право писать на упаковке слова «пармезан» и «фета». Причина – новое соглашение Мексики с Евросоюзом. ЕС защищает географические наименования продуктов и настаивает, фета и может называться сыр из определенных регионов Франции и только, а пармезан – это настоящий итальянский пармиджано-реджано. Американские же производители считают эти названия уже давно ставшие общеупотребительными. Кстати, вопрос этот совсем не декоративный. США ежегодно продают за рубеж больше 600 тысяч тонн сыра, и треть покупает именно Мексика – крупнейший иностранный рынок для американских сыроделов. Подробнее о сырной дипломатии расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: США и Мексика не могут заключить торговые соглашения из-за споров вокруг названия сырной продукции. Отмечается, что Вашингтон возражает против нового торгового договора Мексики с Европейским Союзом, ЕС, который распространяет особую защиту на сотни европейских продуктов, наименования которых привязаны к определенным географическим регионам, в том числе пармиджано-реджано, фету и манчего. Данный договор также наделяет ЕС правом обращаться в судебные инстанции при выявлении нарушений. Американская сторона заявляет, что соглашение, подписанное в мае, сузит возможности производителей из США реализовывать в Мексике сыры под наименованиями «пармезан» и «фета». Вашингтон на протяжении длительного времени придерживается позиции, что подобные названия носят общеупотребительный характер, тогда как Евросоюз настаивает на том, что термин «пармезан» допустимо применять исключительно к пармиджано-реджано, изготовленному в северных регионах Италии, а «фета» — лишь к сыру из определенных областей Греции. «То, что сделала Мексика, абсолютно неправильно», заявил исполнительный вице-президент Совета по экспорту молочной продукции США Джейми Кастанеда. Он добавил, что мексиканские власти обязаны обеспечить сохранение рыночного доступа для американских и мексиканских производителей сыров, использующих общепринятые наименования. США и Мексика ведут сложные двусторонние переговоры о заключении временного торгового соглашения в этом году. Параллельно стороны обсуждают продление действия соглашения между США, Мексикой и Канадой, USMCA, которое является одной из основ мексиканской экономики. США с 2010 года более чем утроили экспорт сыра, продав за рубеж в прошлом году свыше 612 тысяч тонн продукции. Мексика закупает около трети этого объема и является крупнейшим зарубежным рынком для американского сыра, значительно опережая Южную Корею, занимающую второе место. Спрос на американский сыр в Европе пока остается низким.
1: Вообще удивительно, сколько международных споров скрывается внутри обычного холодильника. Шампанское, коньяк, пармезан, фета. Для покупателя это просто название продукта, а для производителя иногда еще и очень дорогая интеллектуальная собственность. Так что дипломатам США и Мексики теперь приходится решать вопрос, который на бытовом уровне звучит почти философски. Когда сыр перестает быть просто сыром и становится географией? Всем желаю удачного дня, пусть самые сложные переговоры проходят разве что за завтраком.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
2: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Nu, сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В Калифорнии на этой неделе появился новый вид дорожного покрытия – сырный. Правда, ненадолго. На оживленном 105-м шоссе вечерний час пик из пикапа выпал целый поддон с сырными шариками. На дорогу рухнуло 120 больших контейнеров, тысячи ярко-оранжевых снеков вместе с кусочками пластиковой упаковки разлетелись по нескольким полосам движения. Но окончательно движение остановили вовсе не сырные шарики. Десятки водителей начали останавливаться прямо на шоссе, выбегать из машин и собирать уцелевшие упаковки. Бесплатное угощение оказалось настолько привлекательным, что к уборке подключилась дорожная полиция. Как обычная перевозка сырных шариков превратилась в большую калифорнийскую пробку, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: На одной из оживленных автомагистралей в американском штате Калифорния движение было парализовано из-за неожиданного и забавного инцидента. Сотни упаковок сырных шариков, чизболс, выпавших из пикапа, рассыпались по дороге, превратив шоссе в сырное поле. По данным дорожного патруля Калифорнии, ЧП, происшествие случилось во вторник около 17 часов в вечерний час пик на 105-м шоссе в районе города Линвуд. Сообщается, что на проезжую часть вместе с поддоном рухнули около 120 контейнеров с сырными шариками бренда Утс. Тысячи мелких сырных шариков и осколки пластиковых емкостей разлетелись по полосам западного направления, создав серьезные неудобства для водителей. Представители полиции отметили, что огромная пробка на дороге образовалась не только из-за рассыпанного товара, но и по вине людей. Десятки проезжавших мимо водителей остановили свои автомобили прямо на проезжей части и выбежали на дорогу, чтобы собрать уцелевшие упаковки сыра. Из-за водителей, пытавшихся раздобыть бесплатную еду, и без того тяжелая вечерняя пробка затянулась еще сильнее, парализовав автомагистраль на долгое время. После вмешательства дорожной полиции и спецслужб полосы были расчищены, а движение возобновлено в обычном режиме.
6: В этой истории прекрасно работает вечный человеческий принцип. Если на дороге лежит что-то бесплатное, обязательно найдется человек, готовый ради этого создать пробку для нескольких тысяч других людей. И остается только посочувствовать тем, кто простоял в заторе, приехал домой позже обычного и даже бесплатных сырных шариков не получил. Всем хочу пожелать удачи, и пусть сегодня все бесплатное встречается вам исключительно за пределами проезжей части.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, у микрофона Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия», и настало время нашего астрологического прогноза. Знаете, вот понедельник этот завершает месяц на довольно деятельной ноте, говорят, что Луна находится в Овне, ее соединение с Сатурном добавляет серьезности и ответственности. Ну а кому понедельник покажет результат, а кому давно пора признать свой успех из знаков зодиака, давайте сейчас поговорим более подробно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. День покажет результат усилий, которые еще недавно казались недостаточными. Совет. Прежде чем ставить себе новую цель, отметьте хотя бы одну вещь, которую в августе сделали хорошо. Телец. Небольшой практический успех способен принести больше удовлетворения, чем громкая победа. Совет. Обратите внимание на то, что стало проще благодаря вашим прежним решениям. Близнецы. Кто-то может неожиданно напомнить вам об идее помощи или словах, которые оказались для него важными. Совет. Принимайте благодарность без попытки немедленно обесценить свой вклад. Дорогие раки, последний день месяца поможет вам увидеть, что одна непростая ситуация постепенно перестала быть такой тяжелой. Сравните сегодняшний день не с идеалом, а с тем, где вы были несколько недель назад. Лев, ваш труд или инициатива могут получить заметный отклик, хотя вы уже почти перестали его ждать. Порадуйтесь результату сейчас, следующая вершина никуда от вас не денется. Девы, вы склонны сразу замечать то, что еще не закончено, хотя выполненная часть списка гораздо длиннее. Совет, вычеркните сделанное, посмотрите на него как на результат, а не просто как на исчезнувшую задачу. Весы. Отношения сегодня могут потребовать чуть больше терпения из-за оппозиции Луны и Венеры. Но именно она способна показать, кто действительно идет вам навстречу. Цените не красные какие-то слова, не красивые обещания, а конкретные проявления внимания. Скорпион. То, чего удалось добиться незаметно для окружающих, сегодня особенно важно признать самому. Совет. Не измеряйте свой прогресс только чужой реакцией. Вы сами лучше знаете цену пройденного пути. Стрелец. Гармоничный фон Юпитера и Сатурна помогает увидеть, какая из ваших идей уже перестала быть просто мечтой. Совет. Отметьте то, что удалось превратить в реальность, и решите поскорее, какой будет следующий шаг. Козерог. Понедельник способен подтвердить, что терпение в одном важном вопросе было не напрасным. Не спешите сразу повышать планку. Сначала позвольте себе почувствовать удовлетворение от результата. Водолей. Интересный итог может обнаружиться там, где вы вообще не рассчитывали на быстрый эффект. Совет. Вспомните, какая случайная идея августа оказалась самой полезной. Возможно, ее стоит развивать. Рыбы. День помогает немного отстраниться от эмоций, увидеть конкретные изменения последних недель. Совет – поблагодарите себя или человека, который действительно помог вам пройти этот месяц легче. Короче говоря, 31 августа полезно закончить месяц не списком того, что вы не успели, а перечнем того, что получилось. Даже маленький результат сегодня достоин того, чтобы его заметить.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Дорожная обстановка и в последний день календарного лета. В латвийской столице активное движение в диапазоне от 4 до 5 баллов. Дороги загружены на 46%. Скорее всего, полноценная пятерка появится непосредственно перед 9 часами. Пробки по городу распределяются неравномерно. Есть классические затруднения, например, на Густава Замгалагатве перед Брибо со стороны Восточной магистрали, на улице Круспилс. Сюда же можно отнести улицу Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу. И Даугавгривас здесь можно оставить до 20 минут. А вот на Карле Ульмане Гатве перед ЛПС до 15 минут. Здесь продолжаются дорожно-ремонтные работы, действует одна полоса. И остается надеяться, что до завтрашнего утра дорожники свое дело на этом участке завершат. Отметим, что полиция также не дремлет, особенно не трафареты. Хотя сегодня у школьников еще продолжаются каникулы, они следят за движением возле школ и нарушителями скоростного режима, особенно на знаках 30 и в жилых зонах. А вот завтра уже, как говорится, начнется, и по возможности лучше отправляться куда вам нужно на общественном транспорте. Он будет бесплатным. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Zināt, kā rajiem brilles ir te? Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Butnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет – женского рода, а одноименный сыр – мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 25% работников во время отпуска способны полностью отключиться от работы. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 25% работников во время отпуска способны полностью отключиться от работы, сообщили в компании по подбору персонала «Сия Алма Карьер Латвия», ссылаясь на проведенный опрос. Остальные же во время отдыха думают о работе или решают связанные с ней вопросы. Данные опроса показывают, что 49% респондентов во время отпуска вспоминают о работе как минимум несколько раз в неделю. 33% в случае необходимости отвечают на рабочие электронные письма или телефонные звонки. В ходе опроса 53% указали, что ощущают прямое давление быть на связи во время отпуска, так как этого от них ожидает работодатель или коллеги. Также в результате исследования выяснилось, что в 19% компаний есть четко определенные правила относительно доступности сотрудников во время отпуска. В 35% случаев этот порядок базируется на неформальной договоренности. 33% указали, что никаких четких правил нет вовсе. Результаты опроса свидетельствуют о том, что отключиться от работы больше всего помогает четко назначенный замещающий сотрудник и продуманная передача обязанностей перед уходом в отпуск. В качестве важнейшего условия это отметили 29% респондентов. Почти так же важны привычки и решимость самого сотрудника абстрагироваться от работы, что отмечают 28%, а также корпоративная культура, при которой не ожидается, что работник будет доступен в любое время, что отметили 26%. В то же время 8% опрошенных признают, что ничто не помогло им полностью перестать думать о работе. Они делали бы это в любом случае. При этом 90% респондентов указали, что не чувствуют себя виноватыми, если во время отпуска полностью абстрагируются от рабочих вопросов. В первую неделю сентября во многих районах Латвии ожидаются дожди, после чего постепенно похолодает. В ближайшие дни атмосферное давление останется низким, поэтому с началом сентября дни будут преимущественно дождливыми. Максимальная температура воздуха также будет постепенно снижаться, что будет все более очевидным признаком приближения осени. В понедельник облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 25. Во вторник и среду временами будет солнечно, но во многих местах ожидаются дожди. В День знаний во второй половине дня в некоторых местах ожидаются сильные дожди и грозы. В среду вечером местами возможны грозы. В среду ветер усилится, днем на побережье он станет порывистым. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 12, плюс 16, а днем поднимется до 17-22 градусов тепла. В конце рабочей недели зоны осадков продолжат пересекать территорию Латвии, а температура воздуха в течение дня поднимется в среднем до плюс 20 градусов. Между тем, в предстоящие выходные ожидается похолодание на несколько градусов. По всей стране прогнозируются дожди. Усилится ветер. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пекка, это радио «Мелодия». И вот она, новая неделя, последний день лета, понедельник, 31 августа. День сегодня получился особенно насыщенный, тут и независимость сразу нескольких стран, альбом, ставший легендой, трагедия, потрясшая весь мир, ну и, конечно, целое созвездие музыкальных имен на любой вкус.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 31 августа 1957 года провозгласила независимость от Великобритании Федерация Малайя, будущая Малайзия. На стадионе Мердека в Куала-Лумпуре при истечении полумиллиона человек первый премьер-министр страны Тунку Абдул-Рахман 7 раз выкрикнул слово «Мердека» – «Свобода». И с тех пор этот возглас стал главным символом национального праздника. 1962 – та же история, независимость от британской короны получили Тринидад и Тобаго. Карибское государство, подарившее миру стальные барабаны и карнавальную культуру. 1987 – история куда более легкая. 31 августа вышел альбом Майкла Джексона «Bad» с хитами «The Way You Make Me Feel» и «Man in the Mirror», окончательно закрепивший за исполнителем титул короля поп-музыки и ставший одним из самых продаваемых альбомов десятилетия. Ну и, наконец, дата 1997 года, самая печальная в сегодняшнем календаре. В ночь на 31 августа в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Вместе с ней в машине находились ее спутник Доди Альфайет и водитель Анри Поль. Известие потрясло весь мир. На похороны в Лондоне пришли миллионы людей. Сама трагедия навсегда изменила отношение общества к папарацци и границам частной жизни публичных персон. Ну а теперь к именинникам. В 1870-м родилась Мария Монтессори, итальянский врач-педагог, создательница знаменитой методики раннего развития, названной ее именем. Подходы, которые сегодня используют в десятках тысяч школ и детских садов по всему миру. В 1945-м в Белфасте родился Ван Моррисон, североирландский певец и автор песен, чей хит «Brown Eyed Girl» давно вошел в золотой фонд рок-музыки. В 1948-м родился Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions, чьи баллады, включая знаменитую «Wind of Change», стали настоящим саундтреком эпохи перемен для целого поколения. Ну и, наконец, в 1949-м родился Ричард Гир, американский актер, покоривший мир ролями в фильмах «Красотка» и «Американский жиголо», один из главных секс-символов Голливуда 80-х и 90-х. Вот таким получился последний августовский понедельник. Пусть этот день будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Если утром после короткой ночи кажется, что мозг включился, но загрузился, знаете, так, процентов на 50, у этого ощущения есть вполне понятное объяснение. Сомнолог и терапевт Карина Агибалова напоминает, сон нужен мозгу не только для отдыха. Ночью он обрабатывает полученную за день информацию, помогает закрепить ее в долговременной памяти. Поэтому после бессонной ночи труднее учиться, запоминать новое и удерживать внимание. Почему иногда несколько часов подготовки ночью дают меньше результата, чем нормальный сон, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Память, концентрация внимания и способность усваивать новое напрямую зависят от качества сна, заявила сомнолог и терапевт Карина Агибалова. Она объяснила, почему качественный ночной отдых является лучшей инвестицией в здоровье мозга. Одной из главных задач сна врач назвала закрепление информации, полученной за день. Именно в это время мозг переводит ее из кратковременной памяти в долговременную. Если пропустить фазу глубокого или быстрого сна, этот процесс нарушается. Поэтому после бессонной ночи сложнее усваивать новые знания, а при выраженном сокращении глубокой фазы со временем может страдать и долговременная память, связанная с событиями прошлого, объяснила Агибалова. Кроме того, ночью восстанавливаются энергетические ресурсы, иммунная система, нервная система, мышцы и ткани организма, нормализуется гормональный фон и обмен веществ. По этой причине при недосыпе концентрация внимания и работоспособность снижаются примерно в 2 раза, отметила Агибалова. В связи с этим доктор рекомендовала спать от 7 до 9 часов и по возможности ложиться в промежутке с 22 часов до 23 часов.
1: Знаете, вот есть в этом немного обидная логика. Когда дел слишком много, первым делом обычно пытаются сэкономить именно на сне. Но получается своеобразный кредит. Несколько часов вечером мы выигрываем, а утром расплачиваемся за это вниманием, памятью и скоростью работы. Так что всем хочется пожелать успехов на рабочем месте и желательно такого успеха, после которого не придется отнимать время у следующей ночи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, у астрономов большой день. НАСА отправила в космос телескоп Нэнси Грейс Роман, новую обсерваторию, которая должна составить одну из самых подробных карт Вселенной. Масштаб впечатляет. Ученые рассчитывают получить данные более чем о 2 миллиардах галактик. А всего за месяц телескоп способен зафиксировать до 20 миллиардов звезд Млечного Пути. Обсерватория отправится примерно за 1,5 миллиона километров от Земли к точке Лагранжа L2, где уже работает телескоп Джеймс Уэбб. Что именно ученые собираются искать среди миллиардов галактик, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА рассчитывает, что космическая обсерватория Нэнси Грейс Роман позволит собрать данные более чем о 2 миллиардах галактик. Об этом заявила научный сотрудник проекта Джули МакЭнери. «Наш основной обзор займет больше года и будет масштабным. Он охватит более 2 миллиардов галактик и позволит нам изучить, как развивались структуры нашей Вселенной. Звезды, галактики, скопления галактик. Мы также изучим, как с течением времени расширялась наша Вселенная». МакЭнери отметила, что Нэнси Грейс Роман в каждый конкретный момент времени будет охватывать в 100 раз больший участок неба, чем запущенный в 1990 году телескоп «Хаббл». «Роман будет очень быстро двигаться, останавливаться и делать снимки, так что мы сможем изучать небо более чем в 1000 раз быстрее, чем с «Хаббл». Исследование, на которое у Роман ушел бы один месяц, затянулось бы на целый век с «Хаббл», заявила она. За один месяц наблюдений Роман мог бы провести обзор нашей галактики «Млечный путь» и зафиксировать до 20 миллиардов звезд. Это само по себе стало бы крупнейшим каталогом астрономических объектов. По подсчетам ученой, чтобы полностью отобразить одно изображение Роман, полученное в рамках самого масштабного обзора, потребовалось бы более 500 000 телеэкранов с разрешением 4К. Вместе они бы полностью покрыли бы 45 кварталов Манхэттена или гору Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке, штат Калифорния, добавила МакЭнери. Телескоп получил свое название в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, которую принято считать матерью телескопа «Хаббл». Основная миссия телескопа продлится 5 лет. НАСА рассчитывает, что по ее завершении продлить работу обсерватории удастся еще на 5 лет.
7: У астрономии долго была проблема. Можно очень подробно рассмотреть небольшой участок Вселенной или быстро посмотреть на огромный, но с меньшей детализацией. И вот Роман должен серьезно сократить этот компромисс. И, возможно, самое интересное его открытие вообще пока невозможно запланировать. Когда человечество получает возможность впервые рассмотреть огромную часть неба с такой подробностью, статистически возрастает шанс заметить то, что никто специально не искал. С «Хаббл» именно такие сюрпризы уже случались, а теперь поле зрения его стало гораздо шире.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Утро понедельника, впереди, конечно, рабочая неделя, но, надеюсь, я, Олег Пека, смог каким-то образом настроить вас на хороший позитив, на волну хорошего настроения 93.9, и радиомелодия продолжит, конечно же, радовать вас музыкой мирового класса. Но напоследок еще любопытная новость кино для всех поклонников «Робокопа». Спешу сообщить, что совсем скоро появится новый сериал «Робокоп», его готовят Prime Video. Есть уже исполнитель главной роли, Дэн Стивенс. Он сыграет полицейского Алекса Мерфи, его кибернетическое альтер-эго. И вот в интервью он уже сейчас рассказал, каким он привидит этот новый проект.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Интересно, что главное пожелание у Дэна Стивенса довольно конкретное – не сделать «Робокопа» слишком аккуратным. Стивенс говорит, что оригинальный фильм Пола Верховена 1987 года был для него одним из самых любимых еще с молодости. Причем ценил он его не только как фантастический боевик, а именно за сочетание очень жесткого экшена и сатиры. И вот это, по словам актера, очень важно сохранить в этом сериале. Потому что первый «Робокоп» был куда больше, чем история о человеке, которого превратили в машину. Там были и корпорации, которые фактически подменяют собой государство. И реклама, доведенная до абсурда. И разговор о том, что происходит с обществом, когда технологии и бизнес начинают решать слишком многое. При этом все это подавалось через очень жесткий, местами почти гротескный боевик. И вот я думаю, что именно эта смесь и сделала фильм культовым. Новый сериал будет состоять из 8 эпизодов. По сюжету крупная технологическая корпорация убеждает город внедрить в полицейское управление мощного робота. Внутрь этой машины помещают сознание погибшего полицейского Алекса Мерфи. То есть основа знакомая, но формат сериала даст создателям больше времени на сам мир Робокопа. Тут вам и корпорации, и полиция, технологии, то, как все это влияет на обычных людей. Шоураннером проекта выступает Питер Окко, среди исполнительных продюсеров Джеймс Ван, а также Майкл Майнер, это авторы, кстати, авторами оригинального фильма. Так что важная деталь, люди, которые стояли у истоков «Робокопа», участвуют и в новой версии. Пытались перезапустить эту франшизу в 2014 году с Юэлем Кинаманом, тот фильм был заметно серьезнее, сдержаннее оригинала, и кажется, что вот как раз жесткости и злой сатиры Верховена многим зрителям тогда вот не хватило. Судя по словам Дэна Стивенса, создатели нового сериала все это понимают. Возможно, главный вопрос здесь даже не в том, насколько эффектно будет выглядеть костюм Робокопа. Гораздо интереснее, осмелятся ли авторы снова сделать историю такой же неудобной, злой, смешной одновременно, какой она была почти 40 лет назад. Потому что хороший Робокоп – это все-таки не просто человек в металлическом костюме. Это фильм, который смеется над будущим именно в тот момент, когда это будущее начинает становиться слишком похожим на настоящее. Дата пока премьеры сериала не объявлена, но будем ждать. Я надеюсь, увидим его на экранах совсем скоро. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем успешного рабочего дня и встречаемся после 16 часов.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. До 5 баллов добрался все же трафик перед 9 часами. Несколько существенных заторов в это время сдерживали поток. И хотя они уменьшились, еще остаются пробочки от 5 до 10 минут на Карля Ульманегатва перед ЛПС направлении центра из-за перекрытой полосы и дорожных работ. На Густава Земгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали. На Круспилс перед Гранитом в сторону моста Славу. А также притормаживают Даугавгривас и Буллю. От дорожной обстановки перейдем к сводке года. С полицией. На предыдущей неделе за трудовую пятидневку в Риге и столичном регионе произошло 375 ДТП, что в среднем составило 75 аварий за сутки. Вроде немного, но при этом пострадали 36 человек, трое погибли, причем все велосипедисты. На это стоит обратить внимание. Редкий день обходится без ЧП, и что-то говорит о том, что в инциденты они попадают не на велодорожках. А посему будем особенно внимательны при пересечении пешеходных переходов, велодорожек, а самим велосипедистам нужно учитывать то, что не всегда водители могут понять и предусмотреть их маневры. Ну что ж, на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня, удачи и безопасного движения.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Сингапур.
2: Театр начинается с вешалки, а страна с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия на предстоящих выборах готова к тому, что в день выборов не будет работать электронный регистр избирателей. В этом случае все голоса будут храниться в двух конвертах, то есть фактически переданы на хранение, а их подсчет начнется только тогда, когда появится возможность проверить, не пытался ли кто-то из избирателей проголосовать дважды. Председатель ЦИК Марис Ведрис призвал избирателей сдавать голоса на хранение. Такая возможность в этом году будет доступна на всех участках уже 28 сентября. Он также сообщил, что и сам намерен сдать свой голос на хранение. Зведрис пояснил, что регистрационные конверты используются для того, чтобы при необходимости идентифицировать ранее сданный голос, если избиратель позже проголосует повторно. Конверты не вскрываются, и определить, за какого кандидата или список проголосовал избиратель, невозможно. Если в день выбора возникнут какие-либо сбои в работе регистра избирателей, Центральная избирательная комиссия готова принять в режиме хранения абсолютно все голоса. Однако это может продлить подсчет голосов, когда доступ к регистру восстановится. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Людям, чьи данные утекли во время недавней кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения, сейчас нужно быть предельно осторожными, заявила заместитель директора Государственной инспекции данных Ласма Дылба. Особенно внимательными нужно быть тем, о ком информацию можно найти и в других публичных базах, например, в декларациях должностных лиц или в земельной книге. Именно комбинация данных создает самый большой риск, отметила Дылба. Тогда можно очень точно составить профиль человека, и мошеннические атаки могут стать более прицельными, подчеркнула эксперт, добавив, что риски сохранятся надолго. По ее оценке, произошел серьезный инцидент, который затрагивает основные права человека и право на защиту данных. При этом сейчас нельзя однозначно сказать, что это было нарушение со стороны ЦСДД. Госинспекция данных оценивает, все ли ЦСДД сделала для защиты этих данных. В ходе расследования мы поймем, была ли здесь небрежность или злой умысел. Если мы обнаружим, что какие-то меры были неадекватными или недостаточными, мы можем констатировать нарушения. Тогда нужно будет решать, какое корректирующее средство применить. Скорее всего, если установим халатность или несоответствующие действия, это может быть административный штраф. Или другой административный уровень, если выяснится, что ЦСДД сделало все, а злоумышленники оказались настолько умны и удачливы, что сумели получить такой объем данных, пояснила Дылба. Она также напомнила, что сам по себе персональный код не дает доступа к банковским счетам и не позволяет действовать от имени человека. Но он может стать отправной точкой для мошенничества. Например, злоумышленники попытаются подключиться к приложению Smart ID. Жителям же важно не подтверждать вход в приложение, если они не запрашивали его сами. В первый день учебного года 1 сентября все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига Сатексме», сообщила компания. При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона, общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустил множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

Реклама на Радио Мелодия. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшой сервис ЛВ.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По-прежнему сохраняется надежда найти живыми граждан Латвии, с которыми после разрушительных наводнений и оползней в Непале не удалось установить связь, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на платформе микроблогов X. За последние два дня в пострадавшем от катастрофы регионе были спасены 260 человек, в том числе многие иностранцы. Число погибших уже приближается к 1000, а без вести пропали примерно от 2 до 3 тысяч человек. Кулбергс отмечает, что наводнения и оползни были настолько разрушительными, что все, что оказывалось на их пути, унесло на расстояние от 100 до 200 километров. Во многих местах по-прежнему отсутствует связь, поэтому получение точной информации затруднено. Имеющаяся у Латвии информация свидетельствует о том, что во время катастрофы в Непале находились примерно 43 гражданина Латвии. Существуют опасения, что часть из них могла пострадать. В то же время поступила и обнадеживающая информация. Некая группа людей, возможно, успела пересечь границу между Непалом и Китаем незадолго до разрушительного обвала. Есть надежда, что среди них могут быть и граждане Латвии, отметил премьер. Центральная избирательная комиссия на предстоящих выборах готова к тому, что в день выборов не будет работать электронный регистр избирателей. В этом случае все голоса будут храниться в двух конвертах, то есть фактически переданы на хранение, а их подсчет начнется только тогда, когда появится возможность проверить, не пытался ли кто-то из избирателей проголосовать дважды. Председатель ЦИК Марис Ведрис призвал избирателей сдавать голоса на хранение. Такая возможность в этом году будет доступна на всех участках уже с 28 сентября. Он также сообщил, что и сам намерен сдать свой голос на хранение. Зведрис пояснил, что регистрационные конверты используются для того, чтобы при необходимости идентифицировать ранее сданный голос, если избиратель позже проголосует повторно. Конверты не вскрываются, и определить, за какого кандидата или список проголосовал избиратель, невозможно. Если в день выборов возникнут какие-либо сбои в работе регистра избирателей, Центральная избирательная комиссия готова принять в режиме хранения абсолютно все голоса. Однако это может продлить подсчет голосов, когда доступ к регистру восстановится. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Мировой рекорд стояния на пуантах. 2 августа 2010 года в Центральном парке Нью-Йорка собралось рекордное для этого места количество девушек в балетных пачках и на пуантах. Само по себе это зрелище уже заслуживало внимания. Нечасто можно увидеть столько красивых.

0: красивых девушек в одном месте. Однако 241 балерина из различных танцевальных школ города собрались вместе не просто так, а чтобы войти в историю через танец. Через соцсети они договорились установить новый мировой рекорд по стоянию на пуантах. По сигналу солиста американского театра балета Крейга Селстона они приняли стойку на пальцах. И 230 из них удалось простоять так 1 минуту 7 секунд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд, когда в такой позиции стояло всего лишь 220 балерин. Представители книги рекордов Гиннесса результат зафиксировали и выдали сертификат. А вот почему 11 балерин с пуантов слетели, история умалчивает. Событие привлекло внимание прессы, а зрители получили уникальную возможность посмотреть на балет за сценой, наблюдая за подготовкой балерин к выступлению. Кстати, в нее входит не только разминка, но и подготовка пуантов. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, например, беря в руки новую пару пуантов, обязательно сначала готовит их к репетиции, приручает, пришивает ленточки, резинки, что-то отрезает и снова пришивает. При этом все делает своими руками, напитывая пуанты своей энергией. 25 апреля Светлана Захарова встанет на пуанты на исторической сцене Большого театра, где будет проходить очередная церемония вручения классической премии «Браво».
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство. Признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жира.

0: сырного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет женского рода, а одноименный сыр мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». I could stay awake just to hear.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный-юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели» – фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнают каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти!

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Людям, чьи данные утекли во время недавней кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения, сейчас нужно быть предельно осторожными, заявила заместитель директора Государственной инспекции данных Ласма Дылба. Особенно внимательными нужно быть тем, о ком информацию можно найти и в других публичных базах, например, в декларациях должностных лиц или в земельной книге. Именно комбинация данных создает самый большой риск, отметила Дылба. Тогда можно очень точно составить профиль человека, и мошеннические атаки могут стать более прицельными, подчеркнула эксперт, добавив, что риски сохранятся надолго. По ее оценке, произошел серьезный инцидент, который затрагивает основные права человека и право на защиту данных. При этом сейчас нельзя однозначно сказать, что это было нарушение со стороны ЦСДД. Госинспекция данных оценивает, все ли ЦСДД сделала для защиты этих данных. В ходе расследования мы поймем, была ли здесь небрежность или злой умысел. Если мы обнаружим, что какие-то меры были неадекватными или недостаточными, мы можем констатировать нарушения. Тогда нужно будет решать, какое корректирующее средство применить. Скорее всего, если установим халатность или несоответствующие действия, это может быть административный штраф. Или другой административный уровень, если выяснится, что ЦСДД сделало все, а злоумышленники оказались настолько умны и удачливы, что сумели получить такой объем данных, пояснила Дылба. Она также напомнила, что сам по себе персональный код не дает доступа к банковским счетам и не позволяет действовать от имени человека, но он может стать отправной точкой для мошенничества. Например, злоумышленники попытаются подключиться к приложению Smart ID. Жителям же важно не подтверждать вход в приложение, если они не запрашивали его сами. В первый день учебного года 1 сентября все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига Сатексме», сообщила компания. При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона, общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Звуки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 800

0: 50 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
3: Более 30 лет они покоряют.

0: только на биржу сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По-прежнему сохраняется надежда найти живыми граждан Латвии, с которыми после разрушительных наводнений и оползней в Непале не удалось установить связь, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на платформе микроблогов X. За последние 2 дня в пострадавшем от катастрофы регионе были спасены 260 человек, в том числе многие иностранцы. Число погибших уже приближается к 1000, а без вести пропали примерно от 2 до 3 тысяч человек. Кулбергс отмечает, что наводнения и оползни были настолько разрушительными, что все, что оказывалось на их пути, унесло на расстояние от 100 до 200 километров. Во многих местах по-прежнему отсутствует связь, поэтому получение точной информации затруднено. Имеющаяся у Латвии информация свидетельствует о том, что во время катастрофы в Непале находились примерно 43 гражданина Латвии. Существуют опасения, что часть из них могла пострадать. В то же время поступила и обнадеживающая информация. Некая группа людей, возможно, успела пересечь границу между Непалом и Китаем незадолго до разрушительного обвала. Есть надежда, что среди них могут быть и граждане Латвии, отметил премьер. Каждый 3-й житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Люминорбанк. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Во вторник, 1 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Яхты. Сколько людей, столько и коллекций, только масштабы разные. Кто-то коллекционирует открытки, а кто-то машины, футбольные клубы или, например, яхты. Со временем именно это хобби стало одним из самых престижных и дорогих хобби мира. Речь, конечно, не идет об обыкновенных судах среднего класса. Очень богатые люди предпочитают коллекционирование современных яхт, относящихся к классу люкс. Эти суда отличаются большими размерами, высокой скоростью и невероятным уровнем комфорта. Для их изготовления используются самые высококачественные материалы. В них устанавливается передовое оборудование, а всевозможные удобства делают пребывание на борту незабываемым. Известно, что на самых больших и шикарных яхтах мира, в зависимости от предпочтений владельца, вмещаются хоть баскетбольные площадки, хоть полноразмерные кинотеатры или огромные сады. Кроме того, нередко сами яхты украшают золотом, платиной и редкими сортами дерева. Неудивительно, что в списке коллекционеров яхт нет ни одной неизвестной фамилии. К тому же больших расходов требует содержание и страхование такого имущества. Впрочем, некоторые фанаты яхт не только тратят деньги на любимое хобби, но и сумели превратить его в прибыльный бизнес. Пример такого предприятия.

0: предпринимателя, канадский, как он сам себя называет, яхтоманьяк Бобби Дженовезе. Учитывая количество лодок, которыми он сейчас владеет, а их ни много ни мало 22, даже удивительно, что первым его хобби был вовсе не яхтинг, а водное поло. Сначала Бобби стал скупать деревянные гоночные парусники, потом большие яхты, а затем и яхты премиум-класса. Когда лодок стало много, Дженовезе открыл собственный чартерный бизнес и стал сдавать свои экспонаты в аренду, чтобы другие тоже могли разделить с ним восторг от этих необыкновенных предметов коллекционирования.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет заболеваемость тулеремией. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии растет заболеваемость тулеремией, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Человек чаще всего заражается этой инфекционной болезнью, когда бактерия попадает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Заражение может произойти после укуса клеща, комара, слепня, при контакте с зараженными животными или загрязненной их выделениями окружающей средой, а также при употреблении загрязненной воды или пищи. Также возможно заражение респираторным путем при вдыхании пыли, содержащий возбудитель тулеремии. Заболевание не передается от человека к человеку. Если после укуса клеща или насекомого, контакты с диким животным, пребывание в среде, потенциально загрязненные выделениями грызунов, употребление небезопасной воды или работы в пыльной среде, появились симптомы инфекционного заболевания, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, сообщив ему об указанных факторах риска. Это может помочь быстрее установить диагноз и начать лечение. Рост числа случаев тулеремии в Латвии наблюдался уже во второй половине 2025 года. За 10 лет с 2015 по 2024 год в Латвии было зарегистрировано всего 7 случаев тулеремии, а в 2025 году тулеремия была подтверждена у 11 человек. Из 17 заболевших, зарегистрированных в этом году, 12 или 71% мужчины, 5 или 29% женщины, все они лечились в больнице. Более выраженное распространение тулеремии наблюдается в Земгальском и Рижском регионах, где зарегистрировано наибольшее число случаев – 6 и 5 случаев соответственно. Результаты эпидемиологического расследования показывают, что в большинстве случаев заражение было связано с пребыванием на природе, в том числе с контактом с загрязненной выделениями грызунов окружающей средой, укусами насекомых, вдыханием загрязненной пыли. В настоящее время международные регулярные пассажирские автобусные перевозки из Латвии в Россию осуществляются по одному маршруту, сообщили в автотранспортной дирекции. Перевозки в Москву ежедневно обеспечивает ООО «Норма-А», работающая под брендом «Эколайнс». Срок действия разрешения на соответствующий маршрут истекает 9 января 2027 года. В автотранспортной дирекции рассказали, что дирекция уже почти год отклоняет заявки на открытие новых маршрутов и продления или изменения существующих разрешений на маршруты в Россию и Беларусь, основываясь на соображениях национальной безопасности. В дирекции также пояснили, что сотрудничество перевозчиков из разных стран для обслуживания маршрутов является обычной практикой, поэтому если страны Балтии не договорятся о прекращении пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, пассажиры будут использовать стыковочные маршруты через Литву и Эстонию. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, у меня для вас припасены всякие невероятные истории. Ну и начнем мы, наверное, вот с такой. Знаете, что бывает, если просто перестать что-то делать и 11 лет ничего не трогать? Вот оказывается, в результате может случиться настоящее чудо. Правда, с одной оговоркой, чудо это растет медленно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В английском графстве Норфолк есть небольшое поле, всего 2 гектара. В 2005 году его в последний раз засеяли рапсом, а потом просто бросили. Земля оказалась слишком сырой для нормальной пахоты. И ученые из Лондонского университетского колледжа решили провести эксперимент. Не сеять никаких специальных трав, не завозить дорогие семенные смеси, вообще ничего не делать. Только раз в год по старинке косить сено. И вот 11 лет с 2011 по 2022 годы они просто наблюдали, что же в результате получится. Результат превзошел все ожидания. Разнообразие растений на поле удвоилось, а из ниоткуда, сами по себе, появились тысячи диких орхидей. Плюс редкие виды, которых в поблизости вообще не было. Ученые даже предполагают, что семена могли принести на своей шерсти олени. И вот что здесь важно. Во всех официальных программах по восстановлению лугов принято сеять специальные дорогие смеси семян. А тут оказалось, что если просто дать земле время и не мешать, природа справится сама, причем результат будет даже богаче и разнообразнее. И мне кажется, что это отличная метафора не только про поля. Мы также часто пытаемся активно починить все вокруг. Ситуацию, отношения, даже собственное настроение. Вместо того, чтобы немного отойти в сторону и дать времени сделать свое дело. Так что иногда лучшая помощь – это не вмешательство, а терпение. Загляните как-нибудь в свою жизнь. Может быть, и там тоже есть уголок, который расцветет сам, если вы перестанете его теребить. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда даем вам немного времени, чтобы расцвести самому.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Если утром после короткой ночи кажется, что мозг включился, но загрузился, знаете, так, процентов на 50, у этого ощущения есть вполне понятное объяснение. Сомнолог и терапевт Карина Агибалова напоминает, сон нужен мозгу не только для отдыха. Ночью он обрабатывает полученную за день информацию, помогает закрепить ее в долговременной памяти. Поэтому после бессонной ночи труднее учиться, запоминать новое и удерживать внимание. Почему иногда несколько часов подготовки ночью дают меньше результата, чем нормальный сон, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Память, концентрация внимания и способность усваивать новое напрямую зависят от качества сна, заявила сомнолог и терапевт Карина Агибалова. Она объяснила, почему качественный ночной отдых является лучшей инвестицией в здоровье мозга. Одной из главных задач сна врач назвала закрепление информации, полученной за день. Именно в это время мозг переводит ее из кратковременной памяти в долговременную. Если пропустить фазу глубокого или быстрого сна, этот процесс нарушается. Поэтому после бессонной ночи сложнее усваивать новые знания, а при выраженном сокращении глубокой фазы со временем может страдать и долговременная память, связанная с событиями прошлого, объяснила Агибалова. Кроме того, ночью восстанавливаются энергетические ресурсы, иммунная система, нервная система, мышцы и ткани организма, нормализуется гормональный фон и обмен веществ. По этой причине при недосыпе концентрация внимания и работоспособность снижаются примерно в 2 раза, отметила Агибалова. В связи с этим доктор рекомендовала спать от 7 до 9 часов и по возможности ложиться в промежутке с 22 часов до 23 часов.
1: Знаете, вот есть в этом немного обидная логика. Когда дел слишком много, первым делом обычно пытаются сэкономить именно на сне. Но получается своеобразный кредит. Несколько часов вечером мы выигрываем, а утром расплачиваемся за это вниманием, памятью и скоростью работы. Так что всем хочется пожелать успехов на рабочем месте и желательно такого успеха, после которого не придется отнимать время у следующей ночи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В Калифорнии на этой неделе появился новый вид дорожного покрытия – сырный. Правда, ненадолго. На оживленном 105-м шоссе вечерний час пик из пикапа выпал целый поддон с сырными шариками. На дорогу рухнуло 120 больших контейнеров, тысячи ярко-оранжевых снеков вместе с кусочками пластиковой упаковки разлетелись по нескольким полосам движения. Но окончательно движение остановили вовсе не сырные шарики. Десятки водителей начали останавливаться прямо на шоссе, выбегать из машин и собирать уцелевшие упаковки. Бесплатное угощение оказалось настолько привлекательным, что к уборке подключилась дорожная полиция. Как обычная перевозка сырных шариков превратилась в большую калифорнийскую пробку, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: На одной из оживленных автомагистралей в американском штате Калифорния движение было парализовано из-за неожиданного и забавного инцидента. Сотни упаковок сырных шариков, чизболс, выпавших из пикапа, рассыпались по дороге, превратив шоссе в сырное поле. По данным дорожного патруля Калифорнии, ЧП, происшествие случилось во вторник около 17 часов в вечерний час пик на 105-м шоссе в районе города Линвуд. Сообщается, что на проезжую часть вместе с поддоном рухнули около 120 контейнеров с сырными шариками бренда Утс. Тысячи мелких сырных шариков и осколки пластиковых емкостей разлетелись по полосам западного направления, создав серьезные неудобства для водителей. Представители полиции отметили, что огромная пробка на дороге образовалась не только из-за рассыпанного товара, но и по вине людей. Десятки проезжавших мимо водителей остановили свои автомобили прямо на проезжей части и выбежали на дорогу, чтобы собрать уцелевшие упаковки сыра. Из-за водителей, пытавшихся раздобыть бесплатную еду, и без того тяжелая вечерняя пробка затянулась еще сильнее, парализовав автомагистраль на долгое время. После вмешательства дорожной полиции и спецслужб полосы были расчищены, а движение возобновлено в обычном режиме.
8: В этой истории прекрасно работает вечный человеческий принцип. Если на дороге лежит что-то бесплатное, обязательно найдется человек, готовый ради этого создать пробку для нескольких тысяч других людей. И остается только посочувствовать тем, кто простоял в заторе, приехал домой позже обычного и даже бесплатных сырных шариков не получил. Всем хочу пожелать удачи, и пусть сегодня все бесплатное встречается вам исключительно за пределами проезжей части.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте себе, 100 с лишним лет в музее висела картина, про которую все думали, ну, неизвестный художник, ничего особенного. А потом кто-то присмотрелся повнимательнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Венском художественно-историческом музее хранится картина «Портрет старика». На ней изображен пожилой мужчина с растрепанными седыми волосами и очень пронзительным взглядом. Картина эта попала в музей еще в 1920 году. Много лет ее приписывали самым разным авторам. А в 1989, так и не разобравшись с авторством, вообще убрали в запасник. От греха подальше. И вот недавно куратор музея внимательно изучила полотно и пришла к выводу, что это работа самого Джан Лоренцо Бернини. Того самого великого скульптора и архитектора, который строил колоннаду перед собором Святого Петра в Риме. Картин Бернини писал крайне мало. До нас дошло меньше 20 его полотен по всему миру. А вот в декабре теперь эту картину, «Портрет старика», впервые покажут публике на отдельной выставке. То есть, представляете себе, когда-то эта картина просто висела на стене, мимо нее проходили тысячи и тысячи посетителей музея, абсолютно равнодушно скользя по ней взглядом, а теперь получается, что специально на выставку приедут, может быть, любители, поклонники искусства, чтобы именно ее и увидеть в первую очередь. Вот меня в этой истории, конечно, трогает то, что больше 30 лет шедевр простоял вообще в темноте запасника, и просто потому, что никто не удосужился как следует в него всмотреться. И ведь это было не старье, а настоящая ценность, которую просто не разглядели вовремя. И мне кажется, так бывает не только с картинами. Сколько по-настоящему стоящего, идей, людей, талантов годами лежит у нас в запаснике, просто потому что мы поленились присмотреться повнимательнее. Так что иногда стоит вернуться и посмотреть еще раз на то, что вы давно списали со счетов. Может, там прячется что-то ценнее, чем казалось вам. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся, чтобы в нашем эфире ничего не пылилось в запаснике.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: По вечерам уже заметно темнеть стало раньше. Осень не за горами, друзья, а календарная так вообще наступит завтра. И в латвийской столице ожидается очень серьезный утренний трафик. Еще раз напомним, пока не поздно передумать и спланировать поездки по городу, куда вам нужно, на общественном транспорте. Тем более, что 1 сентября он будет бесплатным. В данный момент 5 баллов на мониторе, хотя вот-вот появится шестерка, дороги уже загружены на 57% и почти 40 мест с заторами. Госполиция обещала активизироваться и внимательно следить за нарушителями, особенно возле школ и на знаках 30. Но есть и другие способы слежения за порядком. Про один из них рассказывает водитель такси Александр Рязанов.
2: Всем добрый день. Появилась новая камера фиксации проезда на красный свет. Это перекресток улиц Ерикю и Лиелвардес. Это если двигаться по улице Ерикю со стороны Бикернеку, туда в сторону торгового центра Домина. Получается, все хотят проскочить быстренько на красный свет, но теперь будут приходить штрафы. Поэтому не торопитесь и обращайте внимание. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо Александру. И еще одно предупреждение. Мы послушаем завершение выпуска от водителя-экспедитора Алексея Николаева. Меня зовут Владимир Тин. Остаемся внимательными, ничего не нарушаем и не превышаем.
3: Всем добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Улбракас, район Кока-Колы, не разгоняйтесь. Стоит фоторадар, ведется платная фотосессия. Будьте внимательны и всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
9: Бульвар Дю Тампле. Знаменитый парижский бульвар Дю Тампле соединяет площадь Республики и Падлу. Назван он был в честь крепости Тампль, построенной рыцарями ордена тамплиеров в 1222 году. Менее 100 лет спустя французский король Филипп Красивый отобрал замок и казнил последнего магистра ордена – Жака де Моле. По легенде, за несколько минут до смерти де Моле проклял все королевское семейство. Этот факт лег в основу серии романов великого писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли». После революции замок Тамплю вместо Бастилии стал тюрьмой, а в 1808 году по приказу Наполеона I был разрушен как символ казни французской монархии. У бульвара Дю Тамплю есть еще одно неофициальное название – «Бульвар Дю Крим» или «Бульвар преступлений». И вовсе не из-за происходивших здесь уже описанных страшных событий. И даже не из-за покушения семейства Фиески на короля Луи Филиппа I, которое произошло именно на этой улице. Дело в том, что в 18 веке на бульваре Дю Тамплю появились первые бульварные театры, в которых ставилось огромное количество криминальных драм. Отсюда и отталкивающее на первый взгляд название – «Бульвар Дю Крим».
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии за последний год зарплата увеличилась в среднем у 5,8% работников. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в среднем у 5,8% работников, которые за последний год продолжали работать на той же должности с неизменными обязанностями, вырос месячный основной оклад, сообщили со ссылкой на проведенное исследование в компании по исследованию рынка труда и управленческому консультированию в Балтии «Фигуры Балтик Адвайзер». У 7,1% работников выросла годовая совокупная зарплата. За исключением периода пандемии COVID-19, это самые низкие показатели роста оплаты труда с 2017 года. Сравнивая ситуацию в Балтии за последние 12 месяцев, наиболее быстрый рост зарплат был в Литве. У работников, оставшихся на той же должности, месячный основной оклад вырос на 7,1%, в Эстонии на 5,6%. Данные исследования также свидетельствуют о том, что в следующие 12 месяцев наиболее быстрый рост основного оклада прогнозируется в Литве на 5,2%, тогда как в Эстонии работодатели прогнозируют рост оплаты труда на 4,5%, а в Латвии – на 4,2%. В связи с трагедией в Непале в ближайшее время в столицу Непала, Катманду, будет направлен сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел. В настоящее время завершается техническая процедура. В министерстве отмечают, что у посольства Латвии в Пекине с момента трагедии есть прямой контакт с китайскими властями. Посольство Латвии находится в контакте как с властями Тибета на месте, так и с консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могли бы помочь в этой очень сложной ситуации. Посольство Латвии предоставило известную ему информацию, а также получило информацию от китайской стороны. Связь осуществляется в основном по телефону, ответы поступают. Также было подано несколько дипломатических нот и получена ответная нота. Контакты продолжались и в выходные. Посол Карлис Эхенбаумс находится в прямом контакте с представителем Министерства иностранных дел Китая на местной платформе WeChat. Посольство в Пекине получило информацию со списком из 33 граждан Латвии, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг. Однако в настоящее время китайские властям неизвестно местонахождение лиц из списка. МИД подчеркивает, что власти Китая проинформируют посольство Латвии сразу же, как только появится дополнительная информация. МИД Латвии призывает путешественников избегать пострадавших от наводнения территорий, следить за местными СМИ и соблюдать рекомендации правительства Китая и местных властей. Министерство также просит зарегистрироваться в консульском регистре. В природной катастрофе в Непале погибли по меньшей мере 630 человек, около 3000 пропали без вести. Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Есть люди, которые коллекционируют марки. Я сам их собирал в свое время. Очень был такой сумасшедший филателист. Есть те, кто коллекционирует магнитики из отпусков. И у меня тоже, конечно, висит на холодильнике коллекция. А вот один швейцарец коллекционирует собственные рекорды. И, кажется, останавливаться не планирует.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Фермер из Швейцарии вырастил перец чили длиною 1 фут 8,6 дюйма. Знаете, ну если по-нашему, это чуть больше 52 сантиметров. 52 сантиметра одного стручка перца – это для сравнения длиннее, чем стандартная кухонная скалка. И это на минуточку уже третий раз, когда этот же самый садовод бьет мировой рекорд Гиннесса по длине перца чили. Представьте себе, в третий раз. И вот что меня зацепило. Перец – это же не самая благодарная культура для рекордов. Никто не снимает про это блокбастеры, никто не вручает за это олимпийское золото. Но человек год за годом возвращается на свою грядку и по сантиметру отвоевывает у природы новый рекорд. Мне кажется, что это отличная иллюстрация того, как настоящая увлеченность, вот не разовая вспышка энтузиазма, а такое, знаете, тихое, упрямое из года в год дело, которое, может быть, никому вокруг даже и не важно, но лично тебе приносит настоящую радость. И, знаете, в конце-то концов, результат ведь тоже приносит. Строчку, запись вот где-то в этой книге рекордов Гиннесса мелким шрифтом на какой-то там 100, а может быть, там тысячной страничке. Так что, если у вас есть свое маленькое хобби, в котором вы третий год подряд пытаетесь превзойти сами себя, знайте, что вы в хорошей компании. А где-то в Швейцарии, я думаю, сейчас на грядке уже сажают следующий стручок для рекорда будущего года. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся дорасти до нового личного рекорда в нашем эфире.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Трафик в эти минуты еще не максимальный, но уже вполне приличный, приближается к 7 баллам, при этом число заторов перевалило за 50. Самые проблемные места, где можно оставить 10 минут и более, это улица Даугавпилс, Карля Ульманя-Гатва перед Лепой в сторону центра. И что интересно, затор в сторону Юлмовского шоссе перед Яумоку задержат лишь примерно на 5 минут. Зато подросла пробка перед Веней Базгатвы со стороны Островного моста, и здесь уже можно задержаться на 15 минут. В других частях города выделяется Густава-Земгала-Гатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали, а также на Круспилс уплотнилось движение от моста Славу в сторону перекрестка с Гранита. И здесь затор на 10-15 минут. В общем, проблемных мест в городе хватает. Мы же в завершении выпуска обратим внимание на то, чтобы не превышали и не нарушали. В частности, об этом рассказывал водитель-экспедитор Алексей Николаев. Мы эту информацию продублируем. И послушаем сообщение в завершении выпуска. Оно еще актуально. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю приятного вечера и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Торговые переговоры между США и Мексикой столкнулись с неожиданным вкусным препятствием. Стороны спорят о том, кто имеет право писать на упаковке слова «пармезан» и «фета». Причина – новое соглашение Мексики с Евросоюзом. ЕС защищает географические наименования продуктов и настаивает, фетой может называться сыр из определенных регионов Франции и только, а пармезан – это настоящий итальянский пармиджано-реджано. Американские же производители считают эти названия уже давно ставшие общеупотребительными. Кстати, вопрос этот совсем не декоративный. США ежегодно продает за рубеж больше 600 тысяч тонн сыра, и треть покупает именно Мексика – крупнейший иностранный рынок для американских сыроделов. Подробнее о сырной дипломатии расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: США и Мексика не могут заключить торговые соглашения из-за споров вокруг названия сырной продукции. Отмечается, что Вашингтон возражает против нового торгового договора Мексики с Европейским Союзом, ЕС, который распространяет особую защиту на сотни европейских продуктов, наименования которых привязаны к определенным географическим регионам, в том числе пармиджано-реджано, фету и манчего. Данный договор также наделяет ЕС правом обращаться в судебные инстанции при выявлении нарушений. Американская сторона заявляет, что соглашение, подписанное в мае, сузит возможности производителей из США реализовывать в Мексике сыры под наименованиями «пармезан» и «фета». Вашингтон на протяжении длительного времени придерживается позиции, что подобные названия носят общеупотребительный характер, тогда как Евросоюз настаивает на том, что термин «пармезан» допустимо применять исключительно к пармиджано-реджано, изготовленному в северных регионах Италии, а «фета» — лишь к сыру из определенных областей Греции.

0: Турции. То, что сделала Мексика, абсолютно неправильно, заявил исполнительный вице-президент Совета по экспорту молочной продукции США Джейми Кастанеда. Он добавил, что мексиканские власти обязаны обеспечить сохранение рыночного доступа для американских и мексиканских производителей сыров, использующих общепринятые наименования. США и Мексика ведут сложные двусторонние переговоры о заключении временного торгового соглашения в этом году. Параллельно стороны обсуждают продление действия соглашения между США, Мексикой и Канадой, USMCA, которое является одной из основ мексиканской экономики. США с 2010 года более чем утроили экспорт сыра, продав за рубеж в прошлом году свыше 612 тысяч тонн продукции. Мексика закупает около трети этого объема и является крупнейшим зарубежным рынком для американского сыра, значительно опережая Южную Корею, занимающую второе место. Спрос на американский сыр в Европе пока остается низким.
1: Вообще удивительно, сколько международных споров скрывается внутри обычного холодильника. Шампанское, коньяк, пармезан, фета. Для покупателя это просто название продукта, а для производителя иногда еще и очень дорогая интеллектуальная собственность. Так что дипломатам США и Мексики теперь приходится решать вопрос, который на бытовом уровне звучит почти философски. Когда сыр перестает быть просто сыром и становится географией? Всем желаю удачного дня, пусть самые сложные переговоры проходят разве что за завтраком.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, у астрономов большой день. НАСА отправила в космос телескоп Нэнси Грейс Роман, новую обсерваторию, которая должна составить одну из самых подробных карт Вселенной. Масштаб впечатляет. Ученые рассчитывают получить данные более чем о 2 миллиардах галактик. А всего за месяц телескоп способен зафиксировать до 20 миллиардов звезд Млечного Пути. Обсерватория отправится примерно за 1,5 миллиона километров от Земли к точке Лагранжа L2, где уже работает телескоп Джеймс Уэбб. Что именно ученые собираются искать среди миллиардов галактик, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА рассчитывает, что космическая обсерватория Нэнси Грейс Роман позволит собрать данные более чем о 2 миллиардах галактик. Об этом заявила научный сотрудник проекта Джули МакЭнери. «Наш основной обзор займет больше года и будет масштабным. Он охватит более 2 миллиардов галактик и позволит нам изучить, как развивались структуры нашей Вселенной. Звезды, галактики, скопления галактик. Мы также изучим, как с течением времени расширялась наша Вселенная». МакЭнери отметила, что Нэнси Грейс Роман в каждый конкретный момент времени будет охватывать в 100 раз больший участок неба, чем запущенный в 1990 году телескоп «Хаббл». «Роман будет очень быстро двигаться, останавливаться и делать снимки, так что мы сможем изучать небо более чем в 1000 раз быстрее, чем с «Хаббл». Исследование, на которое у Роман ушел бы один месяц, затянулось бы на целый век с «Хаббл», заявила она. За один месяц наблюдений Роман мог бы провести обзор нашей галактики «Млечный путь» и зафиксировать до 20 миллиардов звезд. Это само по себе стало бы крупнейшим каталогом астрономических объектов. По подсчетам ученой, чтобы полностью отобразить одно изображение Роман, полученное в рамках самого масштабного обзора, потребовалось бы более 500 000 телеэкранов с разрешением 4К. Вместе они бы полностью покрыли бы 45 кварталов Манхэттена или гору Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке, штат Калифорния, добавила МакЭнери. Телескоп получил свое название в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, которую принято считать матерью телескопа «Хаббл». Основная миссия телескопа продлится 5 лет. НАСА рассчитывает, что по ее завершении продлить работу обсерватории удастся еще на 5 лет.
5: У астрономии долго была проблема. Можно очень подробно рассмотреть небольшой участок Вселенной или быстро посмотреть на огромный, но с меньшей детализацией. И вот Роман должен серьезно сократить этот компромисс. И, возможно, самое интересное его открытие вообще пока невозможно запланировать. Когда человечество получает возможность впервые рассмотреть огромную часть неба с такой подробностью, статистически возрастает шанс заметить то, что никто специально не искал. С «Хаббл» именно такие сюрпризы уже случались, а теперь поле зрения его стало гораздо шире.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Вот скажите честно, верите ли вы в знаки судьбы? Я думаю, что вот один американец, о котором сейчас у нас пойдет речь, верит теперь просто железно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Житель Южной Каролины купил лотерейный билет. Обычное дело, ничего особенного. Только вот день был не совсем обычный. Это была ровно годовщина его свадьбы. И, внимание, билет этот выиграл главный приз – 100 тысяч долларов. Ну, просто так совпало. И дата, важная лично для него, и джекпот в один день. Конечно, я тут всегда ловлю себя на мысли. С точки зрения математики, дата покупки билета абсолютно ни на что не влияет. Шансы выиграть в годовщину свадьбы точно такие же, как в любой другой вторник. Поверьте, это говорит, говорю не я, это говорит статистика и математика. Но все-таки мы устроены иначе. Нам мало вот просто повезло. Нам обязательно нужно вот эту самую удачу вписать в какой-то сверхсмысл, привязать к чему-то важному. Совпадение случайности и личной даты моментально превращается в почти мистический знак. Мол, смотрите, Вселенная заметила, Вселенная одобрила. И, честно говоря, ведь это довольно трогательно. Как сильно мы хотим, чтобы наша жизнь была не набором случайностей, а все-таки историей со смыслом. Так что, может быть, дело не в том, что даты что-то значат, а может быть, в том, что нам самим важно в это верить. И все-таки, может быть, в следующую годовщину и нам с вами стоит тоже купить лотерейный билетик. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рады быть маленьким знаком в вашем дне, даже если без всякого джекпота.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет женского рода, а одноименный сыр мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
7: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
6: Je ne sais plus comment te dire.
7: Rien que des mots.
6: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne

Да.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Типичный заемщик в Латвии – 33-летний работник частного сектора. Далее об этом и других событиях более подробно. В Балтии 76% новых клиентов по ипотечным кредитам находятся в возрасте до 42 лет, сообщили в СБ-банк со ссылкой на обобщенные данные по странам Балтии. В банке информируют, что самые крупные ипотечные кредиты оформляются с жителями в возрастной группе от 26 до 42 лет. В Балтии клиенты этой возрастной группы в среднем берут в долг почти 155 тысяч евро, тогда как после 42 лет средний размер займа постепенно снижается. Хотя среди получателей ипотечных кредитов встречаются представители самых разных профессий, более половины или 54% клиентов в Балтии работают в частном секторе. Их средний доход достигает примерно 2150 евро в месяц. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 120 тысяч евро. Крупнейшие суммы ипотечных кредитов чаще всего берут самозанятые лица, руководители и высококвалифицированные специалисты, чья средняя сумма займа достигает примерно 140 тысяч евро. В Латвии типичный заемщик – это 33-летний работник частного сектора со средним доходом около 2250 евро в месяц. Средняя сумма займа достигает 94 тысяч евро, средний срок кредита составляет 21 год. В Латвии покупка жилья с помощью банковского займа по-прежнему сильно концентрируется в столице. 62% объектов недвижимости, приобретенных с помощью кредита СБ-банк, находятся в Риге. В то же время в Вильнюсе 43% всех объектов, купленных в Литве с помощью займа, а в Таллине 31%. Обобщенные банком данные также показывают, что ипотечный кредит часто не является однократным жизненным решением. В Балтии 14% клиентов спустя несколько лет возвращаются в банк за следующим. Если первый ипотечный кредит люди в среднем оформляют в возрасте 33 лет, то второй примерно в 40 лет. При покупке следующего жилья клиенты чаще выбирают частный дом и оформляют кредит вместе с заемщиком. С началом нового учебного года государственная полиция усилит надзор за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться с 1 сентября по 1 октября. С началом нового учебного года предприятие «Государственные дороги Латвии» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше детей. Возобновится и движение школьных автобусов. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. И вот представьте себе, вы уборщик, наводите порядок в пустой квартире после выселения жильца, на стене у него осталась висеть картина. Казалось бы, обычная картина, но только не на этот раз.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Замечу, что история эта началась с криминала. В 2018 году из галереи владельца Билла де Линда в Милуоке украли гравюру Пабло Пикассо под названием «Тореро». Кстати, это одна из всего лишь 30 существующих на свете, подписанных самим художником. Тогда ее оценивали от 35 до 50 тысяч долларов, сейчас, я думаю, ее стоимость гораздо выше. Вор просто зашел в незапертую дверь, пока хозяева были наверху. В галерее оказалось, что даже не было камер. И вот спустя несколько лет местный домовладелец Тим Дерц, разбирая вещи в квартире после выселения жильца, наткнулся на какую-то странно висящую картину в рамке. Показал он знакомому антиквару, и тот охнул, узнав, собственно, вот эту самую гравюру Пабло Пикассо. Полиция вызвала тут же де Линда, и на обратной стороне рамки до сих пор была наклейка его галереи, та самая с 2018 года. «Это точно была моя вещь», — сказал он, — «круг замкнулся». И вот знаете, что самое интересное в этой истории? Судя по всему, вор изначально даже не подозревал, что украл. Поскольку в этой галерее не было ни ценников, ни табличек с именами художника, вору просто повезло. Он забрал первую вещь со стены, и так она и провисела у него дома годами, никак не используясь, никак не... даже без попытки ее продать. Украсть, оказывается, не то же самое, что понять ценность украденного. И вещь без контекста – это просто вещь. Так что, может быть, урок здесь такой. Обладание без понимания – это не победа, а просто предмет мебели. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся, чтобы у каждой истории, которую вы слышите, был смысл.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. При хорошей видимости и в довольно теплый, при этом последний августовский день, трафик на максимуме набрал 8 баллов и 75 существенных заторов. К этой минуте ситуация на дорогах заметно улучшилась, и 5 баллов в среднем вновь вернулись на монитор. Было несколько ДТП, сводку которых получим завтра, а сейчас обратим внимание, что за рабочую пятидневку на прошлой неделе в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 375 аварий, что в среднем составило 75 ДТП за сутки. При этом пострадали 36 человек и трое погибли, причем все велосипедисты. По-прежнему это самый травмоопасный вид транспорта, так что, господа водители, будем внимательны, особенно при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. Завтра особенный день, потребуется повышенная бдительность и внимание, и по-прежнему остается в силе предложение руководства города пересесть хотя бы на денек на общественный транспорт. 1 сентября он бесплатный. В завершении выпуска послушаем полезную инфу от водителя такси Александра Рязанова о новой камере слежения. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио, и пусть дороги будут безопасными.
2: Всем добрый день. Появилась новая камера фиксации проезда на красный свет. Это перекресток улиц Ерикю и Лиелвардес. Это если двигаться по улице Ерикю со стороны Бикерниеку, туда в сторону торгового центра Домина. Получается, все хотят проскочить быстренько на красный свет, но теперь будут приходить штрафы. Поэтому не торопитесь и обращайте внимание. Всем хорошего вечера.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с негласными правилами этикета и социальными обычаями, которые определяют повседневную жизнь в Испании.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня мы делаем такой глубокий разбор статьи BBC. Ее написала travel-эксперт Джилл Пицингер. И наша миссия сегодня – это расшифровать вот эту скрытую, ну, назовем ее операционную систему испанской жизни.
3: Точно, чтобы слушатель чувствовал себя своим, а не вот этим растерянным туристом.
2: Да-да. Знаменитая испанская расслабленность, вот это их «no hay prisa», то есть «нет спешки». Это, я бы сказал, как такой идеальный интерфейс в смартфоне. Снаружи все кажется очень легким, таким непринужденным, но внутри работают строгие, невидимые глазу социальные коды.
3: И если расшифровать этот код, то вот эта анархия моментально превращается в очень четкий порядок.
2: Угу.
3: Просто он основан на других вещах. На уважении к местным традициям, на, ну, элементарном выживании под палящим солнцем и на том, что жизнь здесь просто немыслима вне социума.
2: Вот, кстати, насчет социума и очередей. Если вы когда-нибудь стояли в аптеке, ну, где-нибудь в Мадриде, и не понимали, почему люди просто гуляют по залу и лезут вперед, хотя вы это пришли раньше. Вы понимаете, о чем речь?
3: Да, и причина этого хаоса, она чисто прагматична. Старые здания, какие-то узкие рыночные улочки, там просто физически нет места.
2: Ну да, негде развернуться.
3: Невозможно выстроить вот эту аккуратную линию из 10 человек, чтобы не перекрыть проход полностью. Поэтому испанцы используют невидимую очередь. Вы заходите и громко спрашиваете «Quién es el último?», то есть «Кто последний?».
2: Ага. Запоминаешь человека и идешь себе спокойно рассматривать витрины. Но, слушайте, подождите, я вот когда читал это, я подумал, это ведь требует колоссального доверия к окружающим, разве нет?
3: Абсолютно.
2: Просто в культурах, где люди стоят в таких строгих физических линиях, ну, дыша друг другу в затылок, там мы жестко контролируем свое место в пространстве. Шаг влево, шаг вправо. А тут ты, получается, полностью полагаешься на честность незнакомцев.
3: 100%. И эта система доверия, она переносится вообще на личное пространство в целом. В Испании теснота на площадях или в тех

0: же тапас-барах это абсолютная норма.
1: Угу.
0: То есть, если вас случайно толкнули плечом, никто даже косо не посмотрит. Вы просто говорите «пердон», ну, извините.
1: И все.
0: Да, и тут же слышите «ну, пасанада», ничего страшного.
1: И вот что интересно. То, как они делят это тесное физическое пространство, но в каком-нибудь шумном баре, это напрямую связано с тем, как они делят время. То есть, никто не хватает свой напиток, чтобы забиться куда-то в угол в одиночестве.
0: Да, потому что время здесь это такой же общий ресурс, как и пространство. И вот отсюда берется знаменитая традиция собремеса.
1: О, вот это классная вещь.
0: Да, это когда все уже давно доели свой обед, тарелки пустые, но никто не встает из-за стола. Люди сидят, общаются просто часами.
1: И ведь это пошло от фермеров, так? Я помню статьи.
0: Да, да. Исторически в полуденный зной работать в поле под этим палящим солнцем было просто физически невозможно.
1: Ну да, сгоришь.
0: Вот. Поэтому они пережидали жару за такими долгими разговорами.
1: Но, подождите. Сейчас-то большинство людей в поле не работает. И тут мы как раз подходим к самому, наверное, большому стереотипу. Вот эти поздние обеды в 2 или 3 часа дня. Ужины вообще ближе к 10 вечера. Туристы же часто думают, мол, о, они просто любят подольше поспать.
2: Мы продолжим знакомиться с испанскими негласными правилами этикета буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
7: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся к знакомству скрытых культурных кодов испанского гостеприимства. И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия» расскажут вам о негласных правилах этикета повседневной жизни Испании.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Слушайте, если уж мы заговорили про обеды, давайте разберем еду. Потому что в статье есть момент, который меня прям зацепил.
10: Так, какой?
9: Там написано, что заказ сангрии в баре моментально выдает вас туриста. И я такой, подождите. Сангрия – это же, ну, самый узнаваемый испанский напиток в мире.
10: Да, стереотип номер один.
9: Местные что, просто прячут от туристов все самое вкусное? Как это работает?
10: Нет, никто ничего не прячет, я вас уверяю. Они просто пьют ее в другом контексте. Для испанцев сангрия – это, ну, скорее как пунш. Которые делают в огромных кувшинах, когда собирают домашнюю вечеринку. А если они идут в бар, то местные скорее закажут тинто де верано. Это такое красное вино с лимонадом.
9: Ага.
10: Или канье. Это крошечный бокал разливного пива.
9: И, кстати, тут снова диктует свои правила климат.
10: В смысле? Из-за жары?
9: Да, маленькое пиво вы просто успеете выпить до того, как оно нагреется, а большая кружка на таком солнце моментально превратится в теплую и невкусную воду.
10: Логично. Климат реально решает все. Климат и, я бы добавила, региональная идентичность. Не забывайте, что Испания состоит из 17 автономных сообществ.
9: Угу.
10: И гордость за свой регион там колоссальная. Поэтому еда очень четко привязана к конкретному месту и времени. Вот, например, паэлья.
9: Так.
10: Местные едят ее только на обед.
9: Только на обед?
10: Да. Потому что рис с морепродуктами – это слишком тяжелая пища для их позднего испанского ужина. Если вы видите ресторан, где вам предлагают паэлью вечером, да еще и с такими, знаете, яркими фотографиями блюд в меню.
9: О, да, эти меню с картинками.
10: Да-да, это стопроцентная туристическая ловушка. Местные туда не пойдут. Они пойдут туда, где в сезонное меню дня, просто небрежно так написано мелом на доске.
9: Ничего себе. Получается, весь секрет такого осмысленного путешествия в том, чтобы просто перестать бороться с этим скрытым ритмом.
10: Совершенно верно.
11: Тогда поездка обходится без лишних трат нервов, времени и, конечно, денег.
9: 100%. Но, знаете, вот во всей этой истории с графиком есть одна мысль, которая мне прям не дает покоя.
10: Какая?
9: Вот если ритм жизни, приемы пищи и даже сон целой европейской нации до сих пор диктуются одним забытым политическим сдвигом стрелок часов из 40-х годов, то сколько наших собственных ежедневных, ну, казалось бы, естественных привычек на самом деле тайно управляются такими вот историческими аномалиями, которые мы просто, не знаю, привыкли считать здравым смыслом.
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. С вами все три часа. Я надеюсь, все-таки провел на волне 93.9. Олег Пекка в студии «Радио Мелодия». И мне помогал звукорежиссер Евгений Копей. Напоследок, как всегда, давайте поговорим про новости кино. И вот тут у нас появился на небосклоне Том Круз, который продолжает возвращаться к тем стареньким добрым фильмам, которые когда-то сделали его звездой. После перезапуска вот «Топ-гана» теперь очередь дошла еще до одной картины из его ранней карьеры – гоночной драмы «Дни грома».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Студия Paramount готовит продолжение фильма «Дни грома», вышедшего еще, ого-го, вдумайтесь, в 1990 году. Давайте-ка посчитаем, 36 лет назад. К проекту теперь присоединилась Энн Хэтэуэй. Том Круз снова сыграет гонщика Коула Трикла. А Энн Хэтэуэй досталась довольно интересная роль. Она будет не просто частью команды или какой-то там романтической линии в виде, значит, девушки мечты. Нет, она будет инженером и владелицей собственной гоночной команды. Каким образом их герои встретятся, окажутся ли они союзниками или соперниками, все это пока держат в секрете. Впрочем, не секрет, дата премьеры, она уже назначена. 2 июня 2028 года. Студия сразу дает понять, что этот фильм будет именно для большого экрана. «Дни грома» снимут с расчетом на IMAX, выпустят только в кинотеатрах, причем также в формате Dolby Cinema и 4DX. В последнем случае кресла будут двигаться, будут реагировать на происходящее на экране, так что зрителям придется, в общем, держаться за ручки кресел очень крепко, потому что им постараются максимально доходчиво объяснить, что чувствует человек внутри гоночной машины. Режиссером продолжения станет Джонатан Левин, снявший комедию «Та еще парочка». А среди продюсеров, кроме самого Тома Круза, будет Джерри Брукхаймер, человек, который работал и над оригинальными «Днями грома», и над фильмами «Топ-ган». Первая картина появилась, как я уже сказал, в 1990-м, рассказывала о молодом, талантливом, довольно горячем гонщике Коуле Трикле, который приходит в «Наскар». Его там брался подготовить к гонкам опытный наставник Гарри Хок, которого сыграл Роберт Дювал. Фильм, вот тот самый оригинальный первый фильм, снимал Тони Скотт, а вместе с Крузом в нем сыграли Николь Кидман, Рэнди Куэйт и Джон Си Райли. Кстати, именно на съемках «Дней грома» Круз и познакомился с Николь Кидман, через несколько месяцев они поженились, так что у этого фильма осталось заметное место не только в профессиональной биографии. Теперь Круз возвращается к этой роли Коула Трикла через почти 4 десятилетия, и это само по себе делает продолжение любопытным. Потому что герой, который в 90-м году был молодым гонщиком, доказывающим, что он быстрее остальных, в новой истории неизбежно должен оказаться уже совсем в другой точке своей жизни. Для самого Тома Круза это будет один из первых крупных франшизных проектов после завершения основной серии «Миссия невыполнима». Кроме того, он появится в следующем «Топ-гане». Ну, а в нынешнем 26-м году на экраны выйдет фильм «Диггер» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, в котором мы тоже Тома Круза увидим. Так что Круз постепенно возвращается к собственной фильмографии, проверяет, какие истории можно продолжить спустя десятилетия. С «Топ-ганом» этот расчет сработал более чем успешно, но посмотрим, удастся ли ему во второй раз завести двигатель фильма, который почти 40 лет простоял в гараже. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пекка. Всем хорошего вечера и до встречи завтра утром.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На «Радио Мелодия».
2: Театр начинается с вешалки, а страна – с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать – это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Pine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По-прежнему сохраняется надежда найти живыми граждан Латвии, с которыми после разрушительных наводнений и оползней в Непале не удалось установить связь, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на платформе микроблогов X. За последние два дня в пострадавшем от катастрофы регионе были спасены 260 человек, в том числе многие иностранцы. Число погибших уже приближается к 1000, а без вести пропали примерно от 2 до 3 тысяч человек. Кулбергс отмечает, что наводнения и оползни были настолько разрушительными, что все, что оказывалось на их пути, унесло на расстояние от 100 до 200 километров. Во многих местах по-прежнему отсутствует связь, поэтому получение точной информации затруднено. Имеющаяся у Латвии информация свидетельствует о том, что во время катастрофы в Непале находились примерно 43 гражданина Латвии. Существуют опасения, что часть из них могла пострадать. В то же время поступила и обнадеживающая информация. Некая группа людей, возможно, успела пересечь границу между Непалом и Китаем незадолго до разрушительного обвала. Есть надежда, что среди них могут быть и граждане Латвии, отметил премьер. Центральная избирательная комиссия на предстоящих выборах готова к тому, что в день выборов не будет работать электронный регистр избирателей. В этом случае все голоса будут храниться в двух конвертах, то есть фактически переданы на хранение, а их подсчет начнется только тогда, когда появится возможность проверить, не пытался ли кто-то из избирателей проголосовать дважды. Председатель ЦИК Марис Ведрис призвал избирателей сдавать голоса на хранение. Такая возможность в этом году будет доступна на всех участках уже с 28 сентября. Он также сообщил, что и сам намерен сдать свой голос на хранение. Зведрис пояснил, что регистрационные конверты используются для того, чтобы при необходимости идентифицировать ранее сданный голос, если избиратель позже проголосует повторно. Конверты не вскрываются, и определить, за какого кандидата или список проголосовал избиратель, невозможно. Если в день выбора возникнут какие-либо сбои в работе регистра избирателей, Центральная избирательная комиссия готова принять в режиме хранения абсолютно все голоса. Однако это может продлить подсчет голосов, когда доступ к регистру восстановится. Во вторник, 1 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

Больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Мировой рекорд стояния на пуантах. 2 августа 2010 года в Центральном парке Нью-Йорка собралось рекордное для этого места количество девушек в балетных пачках и на пуантах. Само по себе это зрелище уже заслуживало внимания. Нечасто можно увидеть столько красивых девушек в одном месте. Однако 241 балерина из различных танцевальных школ города собрались вместе не просто так, а чтобы войти в историю через танец. Через соцсети они договорились установить новый мировой рекорд по стоянию на пуантах. По сигналу солиста американского театра балета Крейга Селстона они приняли стойку на пальцах. И 230 из них удалось простоять так 1 минуту 7 секунд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд, когда в такой позиции стояло всего лишь 220 балерин. Представители книги рекордов Гиннесса результат зафиксировали и выдали сертификат. А вот почему 11 балерин с пуантов слетели, история умалчивает. Событие привлекло внимание прессы, а зрители получили уникальную возможность посмотреть на балет со сценой, наблюдая за подготовкой балерин к выступлению. Кстати, в нее входит не только разминка, но и подготовка пуантов. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, например, беря в руки новую пару пуантов, обязательно сначала готовит их к репетиции, приручает, пришивает ленточки, резинки, что-то отрезает и снова пришивает. При этом все делает своими руками, напитывая пуанты своей энергией. 25 апреля Светлана Захарова встанет на пуанты на исторической сцене Большого театра, где будет проходить очередная церемония вручения классической премии «Браво». Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. Тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели», фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнает каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство. Признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Во вторник, 1 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Картинки мира на радио «Мелодия».
1: Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: Парки мира на радио «Мелодия». I don't know what it is, but she drives me crazy. Don't know what she does, but she drives me wild.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

0: над Янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Людям, чьи данные утекли во время недавней кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения, сейчас нужно быть предельно осторожными, заявила заместитель директора Государственной инспекции данных Ласма Дылба. Особенно внимательными нужно быть тем, о ком информацию можно найти и в других публичных базах, например, в декларациях должностных лиц или в земельной книге. Именно комбинация данных создает самый большой риск, отметила Дылба. Тогда можно очень точно составить профиль человека, и мошеннические атаки могут стать более прицельными, подчеркнула эксперт, добавив, что риски сохранятся надолго. По ее оценке, произошел серьезный инцидент, который затрагивает основные права человека и право на защиту данных. При этом сейчас нельзя однозначно сказать, что это было нарушение со стороны ЦСДД. Госинспекция данных оценивает, все ли ЦСДД сделала для защиты этих данных. В ходе расследования мы поймем, была ли здесь небрежность или злой умысел. Если мы обнаружим, что какие-то меры были неадекватными или недостаточными, мы можем констатировать нарушения. Тогда нужно будет решать, какое корректирующее средство применить. Скорее всего, если установим халатность или несоответствующие действия, это может быть административный штраф. Или другой административный уровень, если выяснится, что ЦСДД сделало все, а злоумышленники оказались настолько умны и удачливы, что сумели получить такой объем данных, пояснила Дылба. Она также напомнила, что сам по себе персональный код не дает доступа к банковским счетам и не позволяет действовать от имени человека, но он может стать отправной точкой для мошенничества. Например, злоумышленники попытаются подключиться к приложению Smart ID. Жителям же важно не подтверждать вход в приложение, если они не запрашивали его сами. Первый день учебного года 1 сентября все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига Сатексме», сообщила компания. При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона, общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. Во вторник, 1 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Радио Мелодия. Винспилс. 88,5 FM.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Во вторник, 1 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Керсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатиксме. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, Национальное объединение 4,5%, Новое единство 4,2%, Союз зеленых и крестьян 2,8%, Стабильности 2,7%, Латвия Саттистыбай 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно, необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якопилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видзаме. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий, Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий у Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не

0: По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Атыстыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуеца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм. Поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуеца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрута 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности

Добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще